0: Прошу, на сорок тебе сейчас знаешь, хоть об этом.
1: Понял, спасибо.
2: We left the boss, Robert Ocean, Bam Bam, Princess Janet, John Adam Nora, Edward Tom, DOB 317-63, Social 542-92-3311.
3: All units, 10-8 RTF and UTC over here.